засада, ты даже не сможешь сказать, что разбрасывают тысячи винтов, мертвец готов. И я к смерти готов, и ты не сможешь прокричать, как я называл тебя с тобой, играя там, куда мы идем с мертвецом. Нет, ни ада, ни рая.